0: други, я помню прежние заслуги. О, жальтесь, жальтесь, жальтесь вы на стариков.
1: Бедный князь,
0: скажите, кто из вас согласен?